0: бабас, халял, на хай забегал. Катечи, я не мог бы, бля. Овар, сокер, я не.
1: Ну, я мегегон.

Как пробовали? Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!